боец. Я не ведал, какой я солдат, но я чувствовал скорый конец, сделав первый свой шаг.